0: 98.1 FM с Белостоку, 92.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.кроп.ком.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация Кропка.ком.

же не мы не сникнем, мы изменимся, скинувши старую одежду, познай нас, отчинить браму.

0: Еврозум.
1: Змістер, недавно у тебе у ефіры був доктор палітычных навук Андрэй Казакевіч, які упэўнены, пакуль ідзе вайна ва Украіне, Еўрасаюз не будзе здымаць санкцыі з Беларусі. Чаму Брусэй займае такую непахісную пазіцыю?
2: Тут усё вельмі прагматычна. Як казаў сам спадар Андрэй, у Еўрасаюзе ёсць трывалы кансэнсус. Паколькі Беларусь выступае саюзнікам Расіі, любыя паслабленні санкцый прывядуць да таго, што тавары і рэсурсы пачнуць бесконтрольна перацякаць у Россию. А механизмов, как это проконтролировать, просто нема. Да и доверу до белорусских уладов нуль.
1: Зразумела, але чаму тады сам Минск нават не спрабуе прибрать видовочные раздражняльники? Например, спынить штучный миграционный кризис на мяжи и контрабанду сигарет, как показать хоть некую добрую волю?
2: А в этом как раз и есть их логика. Белорусские улады выдатно разумеют, что б яны не зрабили, покуль идзе война, никаких полегков все равно не будзе. Таму яны и не бачат сенсу неяк напружываться и робить кроки на сустрэч.
1: Атрымліваецца замкнёнае кола. Галоўнае, што зараз трэба Еўрасаюзу ад суседзяў, гэта бяспека. А Мінск і прыватна Лукашэнка яе гарантаваць не можа, бо цалкам завязаны на Расію і ход ваенных дзеянняў.
2: Давай паслухаем, што пра гэта кажа яшчэ адна госця майго эфіру, палітолагіня і кандыдатка гістарычных навук Роза Турарбекова.
3: В данном случае он играет на поле российском. Это понятно. Зато за это, скорее всего, он получает что-то другое. Ну, заказы. 5000 предприятий работает на ВПК России. Вернее, наш фактически уже ВПК теперь работает на российскую армию. Вот. И это существенный поток, как бы, ну, бенефита. Я не знаю, там, прибыли и так далее, и тому подобное. За счет чего белорусская промышленность сегодня и живет. Это надо отрабатывать. Вот он отрабатывает.
1: Атрымліваецца, што раней тактыка Лукашэнкі была такой. Мы будзем трымацца ні кроку назад, а Захад рана ці позна сам прыйдзе з некімі прапановамі і паслабленнямі. І пасля выбараў 2006 і 2010 гадоў гэтая схема сапраўды працавала.
2: Так, але пасля падзей 20 года, а тым больш з пачаткам паўнамаштабнай вайны, усё змянілася. Цяпер гэтая вайна проста не дазваляе Мінску нагнуць Еўрасаюз з узвыклай для яго традыцыі.
1: Працягваем слухаць Розу Турарбекаву.
3: Но его разлік на то, что до улады у ЕС придут політичні групи, які пойдуть на легкий компроміс з ним. Я маю на увазі, наприклад, у Германії АДГ. Ведаеце, я так само розумію, що він чує і слухає те, що говорить Путін. Або зусім недавно я бачила і чула те, що говорив Макфол. Ви ведаєте, це американські амбасадор, який довгий час працював у Москві. І ось він говорив про те, що про свою розмову перед війною, задовго до війни, все ж таки це відбувалося, з Шуваловим. Коли ви пам'ятаєте, був такий російський політичний і государственний державний діяч. И вот Гэте Шувалов сказал ему, что вы, американцы, Украины, будете цікавіцеся вельми коротко. А для нас, Украина, это долготерминовый интерес. Тому вы уйдете, а мы тут застанемся и своего добьемся. И я так меркую, что ну, примерно то же самое может Путин говорит Лукашенко, и Лукашенко так само, користаючися своим особистым политическим опытом, и он так само меркует, что ну, придет час, и это Европа, там все урады поменяются, улады поменяются, и будет час, коли его окно махчимости отчинится. Вот для его это окно махчимости у будущего не так само. И я меркую, что он как бы, ну вот он руководствуется такими соображениями. С другого боку, конечно, для его ситуация зараз не вельми, я имею на увазе внешне, не вельми добрая, потому что помеж не зрозумело, чем закончится эта война, Украина оказалась зубами, и она дает асимметричный отказ. І асиметричний відказ з боку України відносно Росії – це одно, а, наприклад, український відказ на выклікі з боку Беларусі, это зусім інше. Ён про это таксама разумее, што Украіна можа ім как бы скарыстацца яго слабіной такой, вось, і ён можа это таксама патрапіць у такую пастку. Таму як бы для яго таксама зараз не вельмі добрыя часы, таму што знешні вось контур ён працуе супраць яго. Но і это па-першае, па-другое, конечно, тое, што зараз Россия, зараз Москва, яна ў такім не самым лепшым стане. И это так само перед ним ставит питание, а насколько Москва захочет как бы оборонять его, например, и так далее. На шмат питання, но стратегия его такая, какая и была, вот то, что он различивает на то, что будет час, и окно возможности отшиниться на европейском напрямку. Я уверена в этом. Уверена, я... Потому что я чую некоторые отголоски вот экспертных таких размов помеж западными экспертами и белорусскими проуладными, не ведаю сказать, экспертами или кто они там. Вот, и вот яны, ну, они буквально проговаривают в эту позицию, что время будет работать на нас, к власти в Европе придут те, которые с нами будут договариваться. Поэтому никаких уступок мы сейчас с вами не будем делать там. Права человека, еще что-то нет. Это мы говорим, что Европа не идет на, не снимает санкции, не идет на диалог с Лукашенко. Но с той стороны тоже такая же позиция. Это называется, как это, позиционные такие торги. Позиционный торг, как правило, не заканчивается переговорами нормально. Поэтому сейчас у них позиционный торг и все.
1: Нягледзячы на канфлікты з Еўрасаюзам, Лукашэнка ўсё яшчэ спадзяецца, што аднойчы акно магчымасцяў адкрыецца, і ён сядзе за стол перамоваў па Ўкраіне.
2: Роза Турарбекова ўпэўнена, апошняе слова ў гэтым пытанні будзе за Кіевам.
3: Тут самае галоўнае, як сябе вядзе Зеленскі. Потому что он ну, такая уплывовая фигура, вельми моцная фигура. И он может поуплывать на то, как Европа все ж таки притримливалась той жесткой позиции относно Беларуси и России, конечно, по-перше, России, потом Беларуси, для того, как выторговать более как бы приемные умовы для домовы, мирной домовы. Потому что, по-перше, что цікавить, конечно, Зеленского, это гаранты безпеки для Украины. А какие-то гаранты безпеки могут? Межа, конечно, и не вывод российских войск с территории Беларуси, демилитаризация Беларуси. Вот, и я меркую так, что, вот, ну, как бы, жорсткость позиции Украины будет стремливать Европу у тем, как вот домовиться вот по такому американскому як бы треку. Потому что для Европы вельми важно зараз заховать моцные сувязи с Украиной. Навод у нынешних умовах, ну, ведаете, такого складанных размов помеж, например, Украиной и Польшей. Все ж таки генеральный напрямок, и он сохраняется, заховывается. Пошли там заявы, например, на Уродского, она показывает, что стратегичный напрямок, он заховывается. Я имею на увазе подтримка Украины супраць России. Вось. А подтримка Украины супраць России и Беларуси, я думаю, что так само. Вось. Поэтому вось, наш спадел на Зеленского, и он не пустый спадел, и он на самом деле спадел. Но все ж таки мы повинны разуметь, что Зеленский по-перше ставить для себе мету гаранты национальной безпеки, украинской безпеки.
1: Далее в программе «Еврозум».
2: Визы для белорусов. Месяцы чакання и страх переследу.
0: КДБ мае меньшесть магчимость сачыць за дзейнасцю посольства, чым за дзейнасцю визового центра и меньше магчимости тиснуть.
1: Сустрэнемся пасля навіна ў шоу-бізу.

0: Маркса с грацией.
1: Дорогие друзья, 14-й день жнивня, сегодня пятница, наш эфир далее протягивается. Пирамидная облачность во всем нашем помежном регионе сегодня заховывается. Напереди у нас, как выникает из информации у синоптику, солнечный день, или еще раз повторяюся, литерально во усходних частках Гарденшины, ды так само Берастейшины, с территории центральной Беларуси идут хмары. У день чекаем сегодня плюс 24-26, зараз 14 у Лиде, 12 зараз Сухарудні, 10 у Белостоку, 11 у Бірості, ди 12 у Пінську. Неустойливий ди слабий вітер, саме раніці повишений атмосферний тиск, йон марудно знижається, але і так атмосферний тиск сьогодні залишиться вищим за норму. Я ожидаю вам доброго дня. Зараз докладно полгодины засталося. До 8 в Беларуси, до 7 в Польше.
0: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Беларусь найгоршая у Европе у сусветным рейтингу процветания. Беларусь заняла 132-е место у сусветным рейтингу процветания, и это найгорший выник сярод европейских держав. У сёлетний рейтинг увайшла 161 краина, у яких живе 98% населенства планеты. Усе показчики объединены у три великие категории – развитие, свобода и громадство. Первая включает узровень життя, здоровье и адукацию, другая – громадянский мир, свободу выказывания незгоды и экономичную свободу, третья – оценивая стан семьи, мясцовых супольностей, громадства в целом и относины людей с державой. До прикладу, по узровне життя Беларусь занимает 61-е место, тут авторы уличивают доходы населенства и расповсюдженность с крайней бедности, по экономичной свободе Беларусь занимает 153-е место. Гэты показчик оценивая обороненность у власти и домовов, працу правовой системы, инфляцию, податки и державное регулирование экономики. 6 банков, которые работают в Беларуси, поведомили об изменах особных правил обслуживания и представили новые возможности для клиентов, про что свидетельствует проведенный позерком анализ. До прикладу, МТ-банк будет спаханять с 14 вересня за прием наявных российских рублей при пополнении ранее открытых бягучих рахунков комиссию по мере 15% от суммы. Технобанк уводит комиссию по мере 15% за прием проз кассу банка наявных российских рублей от физичной особы для залечения на бягучий рахунок открытую банку. До речи по стане на 1 липеня в Беларуси зарегистрованы 21 банк. У Берастейской области экономичный суд открыл справу про банкротство Agra Food Industry. Эта фирма была створена в 2016 и планировала запустить в Ухансовицком районе буйную вытворчасть сухофруктов и сушеные хороднины. Колисти это предприемство лечилось знаковым для целого региона. У 2017-м Яху инвестпроект высоко оценили у Берастейским областным выконкаме. Поведомлялось, что объем инвестиций в вытворчасть в Ухансовицком районе складе 900 тысяч рублей, на той момент это больше за 450 тысяч доляров. Что пошло не так, неведомо. Кончатковый разгляд справы об банкротстве запланованы на конец кастрычника. Польская гастрономичная индустрия протягивая расти. У першиню колькость установ харчевания в Украине перевысила 100 тысяч, а за первое полгодие их стало прикладно на 3 тысячи больше. Как пишет газета «Жечь Посполита», наихудшие развиваются сегменты доставки ежи праз интернет и фудтраков. За первые 6 месяцев года в Украине заявилось амаль 700 новых фудтраков, амаль столько ж, кольки за увесь минулый год. У среднем это амаль 4 новые мобильные пункты харчевания каждый день. При этом споживцы все больше уважливо ставятся до выдатков. По выдле выдания 41% европейцев скорочая расходы на рестораны и кавярни. Поляки особливо часто выбирают больше данные варианты и отмовляются от додатковых послуг. Одночасово гастрономичные послуги истотно дорожеют. У червени цены у ресторанах и отелях были на 4,5% высшейшие, чем летось. Курсы валют у национальных банках у Польши: доляр 3 злотые 74 гроши, евро 4 злотые 31 грош. У Нацбанку Беларуси: доляр 2 рубли 95 копеек, евро 3 рубли 41 копейка, 10 польских злотых 7 рублей 92 белорусские копейки. До встречи у черговым огляде экономичных новин.
0: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.

вечное блуханье, этое каханье, вечное. Этое каханье, просто катаванье, это

затымки, все поцелунки, обдымки, ягоны водор на твоих устнах. Хочешь, кричи до болю, ну а хочешь, плач, дай волю, але обяцай, почать усё.

0: Радио Рація. Мельник.
1: Берестя.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99,2 FM.
2: Альбо проповедь, альбо споведь. Усё дым, той, кто больше тримал прокатя.

0: Радио «Рація».
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 9 годин в Беларуси, 8 у Польши. У небе над Латвией знішальники НАТО сбили беспилотник. Просителям політичного притулку у Польши варто дбай нарятовать документы, указывая офис Тихановской. Пойшов життя купаловец Миколай Кучиц.
3: У студии новину Владимир Лапцевич.
2: У ночь на 14 жнюня у поветренную простору Латвии залетел беспилотник. Его сбили знішальники НАТО, поведомили латвийские национальные узброенные силы. Поветренная погроза была обвешена у шерогу района Украины каля 4 годин раницы. У поветра подняли знішальники миссии НАТО по патрулюванию поветренной просторы краин Балтии. Беспилотник сбили, поветренная погроза была отмененная каля 5.50. Як заявили национальные узброенные силы, дрон опынулся у поветренной просторы Латвии у вынику российской радиоэлектронной борьбы. До белорусских тем. Офис Тихановской закликал белорусов дбай нарыхтовать документы на отрымание международной обороны у Польши. Такая парада з'явилася у телеграм-канале Светланы Тихановской после встречи яе дарадцы по пытаниях дипломата Дениса Кучинского со специальным представником Польши по пытаниях Беларуси Адамом Халатинским и наместником директора Департамента Усходней Европы МЗС Польши Гжегашем Познянским. На спотканні была обмеркованная тема международной обороны и повеличение колькости адмов громадянам Беларуси у яе наданні. Официальная политика Польши у дачыненні до беларусов не изменилась, а у значной частцы выпадков причины адмоў становится недостатковая доказная база, отсутность подтверждения индивидуальных рызык або недостатковая обґрунтованность заявы, подкресливается у поведомлении. Офис Тихановской рекомендует суайчынникам дбайно рыхтаваць документы и доказы, якія подтверждают конкретные индивидуальные обставины справы при подаче на международную оборону. А у ситуации коли потребная допомога, звертаться у офис. Белорусских реконструкторов активно запрашают на тематичные международные фестивали, у тым лику и у Польши. Наш клуб «Invictus 1863» так само теперь мая вельми шильный график выступов, расповела удельница объединения музыка Катерина Водоносова. Яна потлумачила, чему белорусские реконструкторы настолько запотрабованные.
4: У нас хлопцы и девчаты так само добра володают зброей, добра умеют показывать шоу, боевки, альбо некие там веселые конкурсы могут провести. Плюс у нас достатково высокий узровень ведания историчных крыниц дотычно строев. То бок мы не ходим у анахронистичных неких апранахах, мы за все да отповедаем той ці іншей эпосе.
2: Таким чином, историчная реконструкция дозволяет не только вывучать минулое по документах, але и литерально отшуть его про звопротку, музыку, рамёство и побыт. А удел у международных фестивалях дае белорусским творцам махчимость представлять свою историю и культуру за межами краины. Сумная новина. Сегодня пошел в життя наш купаловец Миколай Кучиц. Такое поведомление у вечера 13 жнивня з'явилось у инстаграм театральной группы «Вольные купаловцы». Кучицу было 73 годы. 19 годов он отдал Национальному академичному театру имя Янки Купалы. Адкуль звольнился у 2020 годе разом с большей часткой трупы. Кучиц здымался в кино, сыграл у 40 фильмах и сериалах. Нагадаю, что у червень во взросте 34 годов помер актер Иван Кушнярук, який так само звольнился с Купаловского театру в 2020 годе. У жнивне 2024 года пошел в життя заслуженный артист Беларуси Георгий Малявский, який прослужил у Купаловским 49 годов. У 2020 он так само покинул театр. Больше новинок на сайте и в социальных сетках Белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Итак, за сегодняшний день на наших термометрах чекаем плюс 24-26, зараз 16 у Лиде, Гарудне, Белостоку, Дыбо, Кавыску, 17 зараз у Хайносу, у Берасе, 17 у Кубрине, 17 у Пинску, на улице неустойливый да слабый ветер, а самый ранец, а так само заховывается повышенный атмосферный тиск. Переменная облачность, так коротко скажем, сегодня про надворье, больше солнца сегодня чекаем, хотя по усходней часы нашего помежа с центральной Беларуси идут троху хмары.
0: Радио «Рация». Первое.
5: Трансгранічне радіо FM. Раніца з рацією.
3: Зараз доклада 5 хвилин после 9 Беларуси после 8 в Польше. Когда раница, пятница, белорусская радиорация. 98.1 FM у Белостоку, да и Харудни, 99.2 FM у Берсе, Белой Подляске, да и так само в интернете. Рация.ком с вами разом на пердень в забаве. Литерально песню аду послухаем, ну а потом повидаем гостя.
6: Радиорация. Радиорация охопливая обшар, який населяя каля 2,5 миллиона человек.
7: Каля 2,5 миллиона человек.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: Полдень у Беларуси, 11-я година у Польши.
3: Просителям політичного притулку у Польши варто дбайно рыхтовать документы, указывая офис Тихановской. Координационная рада Беларуси створила правную комиссию. Польские помежники затримали беларуса со скраденными велосипедами.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: Офис Тихановской закликал беларусов дбайно рыхтовать документы на отримание международной обороны у Польши. Такая парада з'явилася у телеграм-канале Светланы Тихановской после встречи ее дарацы по питаниях дипломатии Дениса Кучинского со специальным представником Польши по питаниях Беларуси Адамом Халатинским и наместником директора Департамента Усходней Европы МЗС Польши Гжегошем Познянским. На спотканні была обмеркованная тема международной обороны и повеличение колькости адмоу громадянам Беларуси у яе на данні. Официйная политика Польши у дочинении до беларусов не изменилась, а у значной частцы выпадков причиной адмоу становится недостатковая доказная база, отсутность подтверждений индивидуальных рызык або недостатковая обгрунтованность заявы, подкресливается у поведомлении. Офис Тихановская рекомендует суайчинникам дбайно рыхтовать документы и доказы, якія подтверждают конкретные индивидуальные обставины справы при подачі на міжнародную оборону. А у ситуаціях, калі патрэбна допомога, звертацца у офіс. Делегаты Координационной Рады Беларуси проголосовали за створение у ёй правной комиссии, а так само обрали ее керавництво. Инициатива створения поступила от фракции «Коалиция Латушки» и «Рух за свободу». По водле створальников правная комиссия необходима для выпрацовки пропанов для органов законодавчей и выконавчей улады, регулятора краин проживания белорусов и знаходжения белорусских демократичных сил. Мета комиссии – оборона правов человека и борьба с их порушениями, оборона беларусов от дискриминации, поляпшение правового становища беларусов у Беларуси и за ее межами. Керовником комиссии обраны Михаил Кирилюк, фракция «Коалиция Латушки» и «Рух за свободу». Окно магчымасцяў для Беларусі можа адчыніцца ў любы час. Гісторыя з рэтрансляторамі показала, што гэта можа здарыцца цягам некалькіх дзён, кажа палітык і былы палітвязень Павел Севярынец і падкрэслівае, што не тыдняў, а менавіта дзён.
4: Таму што вакол Беларусі вайна. Неўзабаве, мяркуючы па ўсім, Пуцін будзе абвяшчаць мабілізацыю. Дынаміка паскорыцца, імперія можа трэснуць пад непасільным цяжарам. І тады для Беларусі з'явіцца падобнае вакно магчымасцяў, як тое, што было напрыканцы 80-х. У початку 90-х, наприклад.
3: Як зазначає політик, до гэтага треба рыхтавацца, каб потым скарыстаць, а не просто чакаць.
4: Мы, беларусы замежжа, павінны рабіць тое, што не могуць рабіць беларусы. У Беларусі рыхтаваць каманды, якія будуць працаваць. У Беларусі пры гэтым бакне магчымасць, літаральна па кожным буйным горад. Трэба рыхтаваць ўсё, і дыпламатыю, і медыя, і складнік бяспекі, і сацыяльную працу. Таму што вакно магчымасцяў вельмі вузкае, яно можа хутка захлопнуцца. Яно можа привести до того, что, например, демократичные силы возьмут уладу, а на наступных выборах ее стратят, потому что не смогут утримать тяжар социальных обовязков, тяжар кризису после Лукашенко.
3: Поводле Севярынца, это потребуя полной мобилизации белорусов. На польско-немецкой мяжи у Слубицах у фургоне, яким кировал громадянин Беларуси, супрацовники польской помежной службы выявили 7 скраденных у Германии велосипедов. Подеи отбывались 11 жнивня, коли помежники спынили для проверки фургон, за стерном якого был 35-годовый громадянин Беларуси. У грузовой части автомобиля он перевозил 24 велосипеды разных марок. У помежников возникли подозрения относно крыницы их походжения. Немецкий бок уже подтвердил, что 7 из них были скрадены на территории Германии. Для остатних 17 проводятся проверки. Огульный оценочный кошт вынятой маемости складает каля 60 тысяч злотых. Громадянин Беларуси затриманы и ему предъявлены обвинувачивание у скупцы скраденного. У дочинении до его так само узбуджена администрационная справа об выдаче решения об обязательстве замежника вернуться в краину походжения. Мужчина был передадены полиции. Больше новинок на сайте и в социальных сетках Белорусского радио Рация. Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио Рация. Это были новины. А зараз на дворе.
5: Сёння на беларуска-польскім памежжы пагоднае яснае надвор'е. Вецер амаль не заўважаны на Гарадзеншчыне і Беласточыне 4-9 метраў на секунду, на Берасцейшчыне 1-6 метраў на секунду. Тэмпература паветра плюс 23-26 градусаў.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё ФМ.
5: Вітаю усіх на хвалях Радыё Рацыя. Сёння ў нас на календары 14 жніўня. Тут Ганна Коменш. Яшчэ некалькі гадзін буду разам з вамі. А пачынаем гэтую гадзіну музыкай. Шумеі, юзары, Ней, Стэрэафонікс, Крамады, іншыя прагучаць на нашых хвалях. Ну і вядома, будуць цікавосткі пра сённяшні дзень. А сёння, нагадваю, праваслаўныя на ўсім беларуска-польскім памежжы і ў Беларусі святкуюць мядовы спас.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 13-я година у Беларуси, полдень у Польши.
3: У Польши по подозрению в приготовлении до политического забойства затриманы россиянин. У небе над Латвией знищальники НАТО сбили беспилотник. Складенный плейлист «Новая Беларусь».
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: Польский премьер-министр Дональд Туск расповел подчас пресс-конференции, что у Польши 7 жнивня был затриманный громадянин России, якому доручили забить человека, який в свою чергу является одночасово громадянином США и Украины, поведомляя Речь Посполита. Керовник польского урада заявил, что затриманный был завербованный российскими спецслужбами. Туск подкреслил, что человек, який повинен был стать ахвярой замаху, был незручный для рыжих. Режиму Путіна. У апошні момант, дзякуючы дзеянням агенства ўнутранай бяспекі і паліцыі, удалося прадухіліць гэтае пакаранне, гэты замах. Я не ўпаўнаважаны выдаваць імёны, заявіў Дональд Туск. Як неафіцыйна паведамляе РМФ-ФМ, мэтай тэракту павінен быў стаць прадпрымальнік зброевай галіны, які забяспечваў зброяй Украіну. Падазраваны затрыманы ў варшаўскім Макотаве. У ноч на 14 жніўня у паветраную прастору Латвіі заляцеў беспілотнік. Яго збілі знішчальнікі НАТО, паведамілі латвійскія нацыянальныя ўзброеныя сілы. Паветраная пагроза была абвешчана ў шэрагу раёнаў Украіны каля 4 гадзін раніцы. У паветра паднялі знішчальнікі місіі НАТО па патрулёванні паветранай прасторы краін Балтыі. Беспілотнік збілі. Паветраная пагроза была адмененая каля 5:50. Як заявілі нацыянальныя ўзброеныя сілы, дрон опынулся в поветренной просторы Латвии у вынику российской радиоэлектронной борьбы. До белорусских тем. Товариство белорусской культуры у Литве находится с официальной поездкой по Белосточине после большим 10-годового перапынку. Мета визиту познайомиться с регионом и новыми организациями, а так само подтримать супрацовництво с музеем Малой Батьковшины у студии Водах. Про это расповел старшиня ТБК Александр Адамкович.
4: Это уже другая поездка товариства официальная. Первая была 13-14 годов тому, коли мы проехались по Белосточине. Так само мы вельми широ супрацовничаем с Дорофеем Фиоником и музеем Малой Батьковщины у Студиводах. Кожный год ладим наш совместный фестиваль «Беларусь старожитная», который отбывается в Вильне, куда собираются белорусские фольклорные коллективы.
3: Сябра товариства белорусской культуры у Литве Татьяна Земницкая расповела, какие убачила отрознения помеж Вильяншиной и Белосточиной.
5: Мяне як раз цікавіць вось беларускае жыццё тут, каб параўняць, вот як мы там у Вільні живём, параўнаць, як беларусы тут. Беларусы тут больш аўтахтоны, а у нас ўжо аўтахтоны палякамі зрабіліся, нашы беларускія аўтахтоны.
3: Таварыства беларускай культуры ў Літве сваю афіцыйную частку паездкі распачала з наведвання сядзібы «Радыё Рація». Напередодні конференции «Новая Беларусь» представництво по национальному адраджэнні Об'єднанага пераходного кабінета пропонувало усім ахвочым скласці плейлист з песень, якія яны хотели бы взять с собой у будущую Беларусь. У выніку отримався спіс со 100 композиций, якія уже тепер можна послухать на Spotify. Подборка отрималася вельми разностайной, як по жанрах, так и по эпохах. От белорусской рок-классики у виконанні НРМ, нейродюбель, крамбамбулі и крамы до сучасного інді, электронной и поп-музыки. Однако не все пропонованные удельниками песни доступны у Spotify. Тому створальники плейлиста закликают белорусских творцов размещать свою музыку на международных платформах. Коли ж нехто еще не поспел дослать свои любимые треки, то это можно зарабить и зараз праз отповедную Google форму. И гэтые треки так само будут часткой плейлиста «Новая Беларусь». Больш новинов на сайте и в социальных сетках белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск праз годину.
0: Радио «Рация». Гэта были новины, а зараз надворье.
2: Сёння на беларуска-польскім памежжы пагодны, жаркі, нават ясны дзянёк. На Гарадзеншчыне і Беласточыне вецер амаль незаўважны 4-9 метраў на секунду, а на Берасцейшчыне яшчэ больш слабы 1-9 метраў на секунду. Тэмпература паветра плюс 23-26 градусаў.
0: Радыё «Рація». Першае. Трансгранічне радіо FM.
2: Вітаю всіх, хто недавно долучився до хвалю Белорусского радіо «Рація». Тут Ганна Комінш. Ще годинку буду разом з вами. Ну, а ми починаємо, відомо, подіями, які дотичаться непосредно Подляшша і доброї музики.
0: Реклама на Белорусском радіо «Рація».
6: Товариство «Сябров Біловежі» і «Біловецький асяк»...

0: Выступление коллектива белорусской национальной меньшинства в Польше. Концерты, финансированные Подласким воеводством и субсидиями министра внутренних справ и администрации. Медиональный патронат. Польское радио Белосток. Радио Рация. Телебачение Подлашья. Кабельное телебачение Хайнока. Запрошаем.
1: Это была реклама.

0: Уздоўж падзеленай Беларусі. Краязнаўчая вандроўка радыё Рацыя.
1: Передача «Уздовж поделенной Беларуси». Витаем, а мы с другой подалися у Рощицу.
2: Другая у часы другой Речи Посполитой, дякуючи айцам Мариянам, мела уплыв на поширение белорусской культуры.
1: У Рощицы пашоня знаходятся представники ордена, так как и ранее тут гучить белорусская мова и что год паломничает сотни верников. Айцы Марияне з'являются тими, кто белорусскую культуру захавал и передае.
3: Был такий час, коли большая частка нашего ордена, особливо чином после законной касаты, 19-го года, когда нашим одновителем был благословенный Юрий Матулевич, большая частка Марьян складывалась из литовцев, то есть основная часть были литовцы. Позднее доходит, то есть покликанье нарожались, да, уже сироты белорусов. И один кляштор, який был на Беларуси, значит, мы можем два назвать, туда территория была Расна, еще там был кляштор наш Марьянский, но там тяжко разуметь, он был в Польше и на Беларуси, да, то меня же туда-сюда пересовывали. Так само и другая, она была и подчас у Польши была, я так сказать, белорусов. Але там працавали белорусы, была гимназия белорусскомовная. И там у основным працавали наши айцы-белорусы. Да, то есть Андрей Цикота, Абрамтович, Исипович.
0: Уздовж поделенной Беларуси. Наши корреспондентки вандруют по довоенной белорусско-польской межи.
4: А вот это часто Исипович. Мы святкавалі не так давно, у 14-м годзе, 100 годзе з дня яго нараджэння. Чэслаў Сіповіч нарадзіўся тут, каля Друі. Тут адбывалася яго фармацыя ў кляштары ў Друі. Ён эміграваў на захад і заснаваўся ў Лондоне. Там заснаваў бібліятэку Францыска Скарыны і новую Друю. Так он это все называл. Тут старая Друя, там новая Друя. И он хотел все эти традиции, дух Друи перевести туда. Ну, але, кроме Чеслава Сіповича, ну, про это чомусь мало кто стекаже, але основная формация и, скажем, часы молодости, становления у Белорусщине отбывались, будучи перекладчика Библии отца Чернявского, потому что он тут, молодость его прошла в этом кляштере, как Марьянина будучи, и, скажем, белоруса, и перекладчика, и святара. Так само связаны с Друей, с этим кляштором. Ну, это основные такие марьяне, которые, скажем, покинули великие следы в истории Беларуси. Потому что библиотеку Скарыны ведают зараз, и користаются так само, и спадчиной Чернявского, и отца Чернявского так само.
0: Уздовж поделенной Беларуси. Уля Шуб с Дейгана Шеренда вандруют по довоенной белорусско-польской межи.
5: Ксяндзі Мар'яны, ну, беларусы былі, это была Польша, гаварылі па-беларуску, навуку ў касцелі, расказывалі па-беларуску. Ну, палякі ж не любілі, не хацелі, што нафто ж тыцка беларус, а все ж людзі гаворуць па-беларуску, ну, так вот так і цяпер, ну, а там Польша што робіць, ну, так і было, ну, не любілі людзі. Ксяндзі былі разумныя, пабожныя, любілі ўсе іх, гаварылі па-беларуску. Ну.
3: І таму Мар'яні на Беларусі таксама мы ўжо, напрыклад, то Мар'яні на Беларусі, то есть так нават у розных наших летапісах, гістарычных дакументах успамінаецца, як друйскі кляштар Мар'яні ў Беларусі, гэта былі прамотары беларускай культуры і мовы. Да, то есть гэта быў такі, як бы, ну, яны гэта бачылі, што гэта трэба, што гэта варта, што гэта трэба людзям, бо яны размаўляюць на гэтай мове. І таму, думаю, Мар'яні адны з першых, альбо там сярод першых, пропаведзі заўсёды на беларускай мове прамаўлялі і навучалі, як іх звалі на беларускай мове. Гэта ўспамінаюць нават не толькі Мар'яні, але людзі. Нават калі я яшчэ быў там маленькі зусім, то Мар'яні, калі прыязджалі з Польшчы, то яны, канешне, ну, кніг беларускіх не было, але яны размаўлялі, стараліся размаўляць на беларускай мове. То мог, хто хацеў, то ну, вучыўся. Але мар'яне з гэтага, як бы, тоже не скажу, там слынуць, але іх памятаюць, да, з гэтага, што вучылі беларускай мовы і з'яўляліся, ну, сапраўды тым, хто ту культуру беларускую дзесьці захаваў і перадае вучыць так, як гэта трэба.
0: Радыё Рацыя вандруе па даваеннай беларуска-польскай мяжы.
1: Мы, вядома, яшчэ застаемся ў друі.
2: Да сустрэчы на беларускім радыё Рацыя.
0: Уздоўж падзеленай Беларусі. Краязнаўчая вандроўка Радыё Рацыя.

0: в окно. Я прошу тебе вечер пошукать. Я хочу кольорових снов. Я хочу, каб твоя рука заминала мне спать. Ранним ранком за першим тролейбусом бегла стукнутая облашинка. Ты повер мне, коли все будет, перший будет девушка.
1: А с малиновки сноку плывусь туманы. На проспекте Скорины, ратуючи нашу волю.

0: Рація.
1: Слухай нас у інтернеті. Рація.ком.
2: Уже не повне 8 годин отделяють нас от початку новой годины, 13-й у Польщі. Про что почуем у черговым выпуску новин? Просителям политичного притулку у Польщі варто дбай нарыхтовать документы, указывая офис Тихановской. Координационная рада Беларуси створила правную комиссию. Польские помежники затримали белоруса со скраденными велосипедами. Про гэта да іншае подробязней распавядзе Уладзімір Лапцевіч уже праз некалькі хвілін.

У такі ж день 1960-го народилася Сара Брайтман, ангельская спявачка, сопрано и актриса, выканаўца популярной музыки, а так само одна из ведущих сусветных выканаўцаў у жанры классичного кроссовера.

0: белорусская незалежная FM-станция.
1: У Беларуси 15, у Польши 14 годин. У Польши по подозрению в приготовлении до политического забойства затриманный россиянин. У небе над Латвией знищальники НАТО сбили беспилотник. Складенный плейлист «Новая Беларусь». У студии с новинами Владимир Лапцевич. Польский премьер-министр Дональд Туск расповел подчас пресс-конференции, что у Польши 7 жнивня был затриманный громадянин России, якому доручили забить человека, який в свою чергу является одночасово громадянином США и Украины, поведомляя Речь Посполита. Керовник польского урада заявил, что затриманный был завербованный российскими спецслужбами. Туск подкреслил, что человек, який повинен был стать ахвярой замаху, был незручный для режиму Путина. У апошний момент, дякуючи деяням агентства внутренней безпеки и полиции, удалось продухилить это покарание, гэты замах. Я не уполноважены выдавать имены, заявил Дональд Туск. Як неофіційно повідомляє РМФ-ФМ, метою теракту повинен був стати предпримальник зброєвої галіни, який забезпечував зброєю Україну. Подозрюваний затриманий у Варшавському Макотові. У ніч на 14 жнівня у повітряну простору Латвії залетів безпілотник. Його збили знищальники НАТО, повідомили Латвійські національні озброєні сили. Повітряна погроза була обвещена у шерегу району України каля 4 годин раніці. У повітря подняли знищальники миссии НАТО по патрулированию поветренной просторы краин Балтии. Беспилотник сбили. Поветренная погроза была отмененная каля 5.50. Как заявили национальные узброенные силы, дрон опынулся в поветренной просторы Латвии у вынику российской радиоэлектронной борьбы. До белорусских тем. Товариство белорусской культуры у Литве находится с официальной поездкой по Белосточине после большим 10-годового перапынку. Мета визиту познайомиться с регионом и новыми организациями, а так само подтримать супрацовництво с музеем Малой Батьковшины у студии Водах. Про это расповел старшиня ТБК Александр Адамкович.
2: Это уже другая поездка товариства официальная. Первая была 13-14 годов тому, коли мы проехались по Белосточине. Так само мы вельми широ супрацовничаем с Дорофеем Фиоником и музеем Малой Батьковщины у Студиводах. Кожный год ладим наш совместный фестиваль «Беларусь старожитная», который отбывается в Вильне, куда собираются белорусские фольклорные коллективы.
1: Сябра товариства белорусской культуры у Литве Татьяна Земницкая расповела, какие убачила отрознения помеж Вильяншиной и Белосточиной.
3: Мяне як раз цікавіць вось беларускае жыццё тут, каб параўняць, вот як мы там у Вільні живём, параўнаць, як беларусы тут. Беларусы тут больш аўтахтоны, а ў нас ужо аўтахтоны палякамі зрабіліся, нашы беларускія аўтахтоны.
1: Таварыства беларускай культуры ў Літве сваю афіцыйную частку паездкі распачала з наведвання сядзібы «Радыё Рацыя». Напередодні конференции «Новая Беларусь» представництво по национальному одраджению Объединенного переходного кабинета пропоновало усім ахвочим скласти плейлист с песень, які яны хотели бы взять с собой у будущую Беларусь. У выніку отримався спис со 100 композиций, які уже тепер можно послухать на Spotify. Подборка отрималася вельми разностайной, як по жанрах, так и по эпохах. От белорусской рок-классики у выконанні НРМ, нейродюбель, крамбамбули и крамы до сучасного инди, электронной и поп-музыки. Однако не все пропонованные удельниками песни доступны у Spotify. Тому створальники плейлиста закликают белорусских творцев размещать свою музыку на международных платформах. Коли ж нехто еще не поспел дослать свои любимые треки, то это можно сделать и зараз праз отповедную Google форму. И гэтые треки так само будут часткой плейлиста «Новая Беларусь». Больш новинок на сайте и в социальных сетках белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск праз годину.
4: Радио «Рация». Это были новины, а зараз на дворе.
1: Сегодня в день на белорусско-польском помежье сонечно, опадков не ожидается. Температура по ветру плюс 18, плюс 26. Ветер заходний до 18 км на годину. Атмосферный тиск ниже за норму.
4: Радио «Рация». Первое трансграничное радио.

Радио Рапира. 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация.ком.

на нас звалилось похмелье, быццам нехто ударил за вугла. Мы на все поставились, то мели, ну, а карта раптом не пойсла. Не было у нас силы, как спыниться, коли банк спокутливо расте.

0: Z hurtą Trojca dojśnimy do połowy pierwszej godziny dnia z racją. Na dziennikach u Polski 15 godzin 30 chwilin, u Białorusi 16 godzin 30 chwilin. Już za chwilinę Jana Zapolskaja rozpowiedzie pra nowości biznesu i finansów, a ja raniej skażę wam niekolki słów pra nadworje. У нашем помежье сегодня невеликая облачность, ветер легкий от 2 до 3 метров за секунду, чиск в норме. Температура поветра от 23 до 26 градусов. Вечером будет ясно, а температура будет от 19 до 25 градусов. Ночью невеликая облачность с температурой от 14 до 17 градусов. Вечер далее будет легкий, а чиск далее будет в норме. Завтра на Белосточине, Городинщине и Берастейщине невеликая облачность без опадков. Температура поветра днем от 26 до 29 градусов.
1: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Беларусь найгоршая у Европе у сусветным рейтингу процветання. Беларусь заняла 132 место у сусветным рейтингу процветання, и это найгорший вынік сярод европейских держав. У сёлетні рейтинг увайшла 161 краіна, у яких живе 98% насельніцтва планеты. Усе показчыкі аб'яднаны ў три вялікія катэгорыі: развіццё, свабода і грамадства. Першая ўключае ўзровень жыцця, здароўя и адукацию, другая – громадянский мир, свободу выказывания незгоды и экономичную свободу, третья – оценивая стан семьи, мясцовых супольностей, громадства в целом и относины людей с державой. До прикладу, по узровне життя Беларусь занимает 61 место, тут авторы уличивают доходы насельництва и распаусюдженность с крайней бедности, по экономичной свободе Беларусь занимает 153 место. Гэты показчик, оценивая обороненность у вас и домовов, працу правовой системы, инфляцию, податки и державное регулирование экономики. 6 банков, которые работают в Беларуси, поведомили об изменах особных правил обслуживания и представили новые возможности для клиентов, про что свидетельствует проведенный позерком анализ. До прикладу, МТ-банк будет спаханять с 14 вересня за прием наявных российских рублей при пополнении ранее открытых бягучих рахунков комиссию по мере 15% от суммы. Технобанк уводит комиссию по мере 15% за прием проз кассу банка наявных российских рублей от физической особы для залечения на бягучий рахунок открытую банку. До речи, по стане на 1 липеня в Беларуси зарегистрованы 21 банк. У Берастейской области экономичный суд открыл справу про банкротство Agra Food Industry. Эта фирма была створена в 2016 и планировала запустить у Ханцевицким районе буйную вытворчасть сухофруктов и сушеные хородніны. Калісьці гэтае прадпрыемства лічылася знаковым для целого региона. У 2017-м яго инвестпроект высоко оценили у Берастейским областным выканкаме. Поведомлялася, что объем инвестиций у вытворчасть у Ханцевицким районе складе 900 тысяч рублей. На той момент это больше за 450 тысяч доляров. Что пошло не так, неведомо. Кончатковый разгляд справы об банкротстве запланованы на конец кастрычника. Польская гастрономічная індустрыя працягвае расці. Упершыню колькасць устаноў харчавання ў краіне перавысіла 100 тысяч, а за першае паўгоддзе іх стала прыкладна на 3 тысячы больш. Як піша газета «Жэч Пасполіта», найхутчэй развіваюцца сегменты дастаўкі ежы праз інтэрнэт і фудтракаў. За першыя 6 месяцаў года ў краіне з'явілася амаль 700 новых фудтракаў, амаль столькі ж, колькі за ўвесь мінулы год. У сярэднім гэта амаль 4 новыя мабільныя пункты харчавання кожны дзень. Пры гэтым спажыўцы ўсё больш уважліва ставяцца да выдаткаў. Паводле выдання, 41% еўрапейцаў скарачае расходы на рэстараны і кавярні. Палякі асабліва часта выбіраюць больш танныя варыянты і адмаўляюцца ад дадатковых паслуг. Адначасова гастранамічныя паслугі істотна даражэюць. У чэрвені цэны ў рэстаранах і гатэлях былі на 4,5% вышэйшыя, чым летась. Курсы валют у национальных банках: у Польши доляр 3 злотые 74 гроши, евро 4 злотые 31 грош. У Нацбанку Беларуси доляр 2 рубли 95 копеек, евро 3 рубли 41 копейка, 10 польских злотых 7 рублей 92 белорусские копейки. До встречи у черговым огляде экономичных новин.
1: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.

0: Белорусская радиорация. Разбураем межи.
1: 26 хвилин пошло уже на 17-ю годину у Польши и 18-ю у Беларуси. Я вам сегодня рассказываю, что мае быть завтра, а дык маем еще сегодня, 14 жнивня. И крыху на тему надворья сегодня. У нашем помежи невеликая облачность. Ветер легкий от 2 до 3 метров за секунду. Чиск в норме. Температура поветра от 23 до 26 градусов. Вечером мае быть ясно, а температура мае быть от 19 до 25 градусов. Ночью невеликая облачность. Температура до 17 градусов. Вечер легкий, а чиск у норме. А в нашей программе еще может опер Акуте, гурт Акуте, а пошла Марина Савицкая расповедь про культурное житие белорусской диаспоры.

я стежки застанется от меня. Бегши, бегши, бегши, а на самом дне ветер тихо шепча, немахшима от меня.

Сказал я вам уже сегодня, что завтра в Польше означается День войска Польска, а связана это с памятью про Варшавскую битву, якая часто называется «Цудом на Вишле». Это была переможная битва в 1920 году подчас Польско-большевицкой войны, якая протягивалася с 12 по 25 жнюня. Але вспоминаю это, как сказать, что у этой битве брали удел так само белорусы. И то, что, не ведаю, треба хиба назвать это трагично, то яны приймали удел по ободвух боках фронту. С боку Польши белорусы служили у польских полках, а так само дзейничали белорусские войсковые структуры, ніж іншим з удзельнікаў, яны складаліся з удзельнікаў Беларускай Народнай Рэспублікі, якія супрацоўнічалі з польскім камандаваннем супраць бальшавікоў. Але таксама з другога боку у савецкай арміі, у чырвонай арміі пад камандаваннем Міхаіла Тухачэўскага служила шмат солдатов з беларускіх земляў, якія былі мабілізаваныя савецкай уладай. Так што вось гэта яшчэ такі адзін даволі трагічны перыяд у жыцці беларусаў. І можа нехай наступная песня, якую заспявае Лявон Вольскі, называецца «Беларуская траўма». Яка?

0: Радіо Рація.
1: Сямятичи.
2: Кобрин.
1: Високає.
2: Яно Подляшки.
1: 99,2 FM.
0: Белорусская Радіо Рація.
3: Отказность лежит на плечах Тихановской, насколько она здольна взять на себе абсолютно все необходимые лидерские функции.
4: Организации, которые локуются за межу, стимкнутся, захова связь.

0: Радио Рація. Рація.
1: 10 chwilin pośle 6 godziny wieczora, już można skazać u Polszczy i pośle, nie, pośle 5 u Polszczy i pośle 6 u Białorusi. Wiernim się jeszcze do temy białoruskiej edukacji. Już my wspominali u ładnych znawinał o tym, a ciepier krychu bolszne tu i temu. Kudy pastupać białoruskiemu abiturientu, kali wybar uniwersyteta sionie heta już nie tylko pytanie edukacji. Ciepier do zwyczajnych kryteriów dodał się jeszcze jeden bieśpieka. U Krasabiku Wierchowny Sąd Białorusi przyznał Europejski Humanitarny Uniwersytet Wilni ekstremickiej organizacji. Dla białoruskich abiturientów, a sabliwa tych, kto przyciągwa je życiu Białorusi i ma je tam bliskich, to oznacza nieobchodność, wielmi uważliwa oceniwać machczyme ryzyki. Przy tym i nauczanie unutry krainy nie zausiody daje machczymaś swobodna wybierać edukacyjną trajektorię i asiarodzie. Co w tej sytuacji mogą zrobić buduczy ja student i na co im warta zwiertać uwagę przy wyborze uniwersyteta. Przedstawnik Objednanego Pierochodnego Kapiteta po nacjonalnym odradzeniu u pytaniach edukacji i nauki Andrzej Лаврухин распавел нашей журналистце Марине Савицкой.
2: Что вы теперь параэли студентам, абитуриентам, где протягивать навучание, при том, что есть видовочные проблемы с ЕГУ, а вы еще развиваться не треба. Что робить?
3: Мне подказывают такие умовы демократичного життя, связанные с тем, что каждый имеет свободу обирать свой шлях и свой лёс решать. Да? Зразумело, тем не менее, что мы все, особливо в эмиграции, бачим, что мы тут не свое. Все равно. Мы мигранты, и у нас соответствующий статус. И в этом смысле, ну, отчувать себе своими и быть у себе дома, это иншее отчувание. Там, ну, как там кажут, и стены, навод у своей хати, они допомагают. И тому, конечно, я бы сказал так, что вот эта мотивация вертания Украину, где свое, где свое, где вы отчуваете на своем месте, ну, вот у каждого есть свое место в жизни. Так, можно ассимиляваться и там быть своим, разумело, это так само махчима. Але не забываться вот на эту супольность на нас всех, кого агульный лёс все-таки не трымая, да, как лёс трымая вот в руках у своих, так и мы тут трымаем один одного и разом трымаемся в неким своим месте на этой планете, вот на этом житёвом свете. Я лечу, что главное это вот не забывать, не глядя на то, где вы будете эдукационный свой шлях и эдукацию отрымовывать, в краине самой, при тех умовах, какие есть, какие есть, тем не меньше. И там остаются люди годные, и там, какие веды мают, и там треба триматься тих людей, которые вас разумеют, которые являются опирищем вот для свободы и иншодумства. Потому что без этого, безумовно, никаких изменений у самой краины не будет. Когда все съедут, кто ж там застанется? В этом смысле, безумовно, это вельми-вельми истотно. И тому, не глядя на всю критику адрес системы, треба завжди проводить эту разницу помеж критикой системы и относинами, и выказываниями до тех студентов, выкладчиков особных, яких мы тем больше годные и ценные их основания у краине у таких невероятно тяжких умовах працы, основания, життя, ну просто. С другого боку, безумовно, и те, кто съехали с краины и зараз научаются у европейских научальных установах, те у Америцы, там, у свете, короче. Конечно, это, с одного боку, вельми добро, что молодые люди нашли этот шлях, они досягнули, они имеют амбиции, моц, силы, веры, самодостатковые, которые могут вот так выживать в этих умовах и досягать певных результатов своих. Але, конечно, с другого боку, на жаль, что большая так статистика, как мы будем так теперь разу оценивать, застаются в этих краинах и ассимилируются. Тем не меньше, я ожидаю, и мне бы хотелось, чтобы эта надея заставалась, что эти веды, эти все, что што вы насычаны, чым вы будзеце досведам і ўсім гэтым, каб гэта магло быць і ў краіне запатрабавана. І калі гэта будзе запатрабавана, каб вы маглі адгукнуцца і прынесці той ці іншай форме, не абавязкова там вяртацца ў краіну і ўсё ўжо ператварацца ў такога нашыца, да, ваяра за свет і за дэмакратыю. Не. У тых мерах магчымых, якія вы самі сабе дазваляеце, каб вы наўпрост такую пакідалі магчымасць для сабе асабіста, для свайго жыцця, што вы можаце вярнуцца туда, і што вы, калі вы будзеце запатрабаваны, а мы будзем рабіць усё, каб гэта адбылося, каб вы былі запатрабаваны, каб мы не забыліся адзін пра аднаго і пра гэтую магчымасць, і каб мы выкарысталі яе дзеля нас усіх, да? І ў гэтым сэнсе такі спадзел на тое, што шляхі адукацыі могуць быць розныя, але вось, ну, такія вузы прывязанасці і магчымасці, акенцы магчымасці, у якія мы трымаем у сваёй душы, у сваіх свядомасці, каб мы пра іх не забываліся і былі гатовы ў пэўны момант адгукнуцца на гэты поклік і знайсці адзін аднаго.
1: Прадстаўнікі кабінету нагадваюць, калі вы цяпер знаходзіцеся ў Беларусі, але навучаліся ў ЕГУ, і маеце адтуль пэўныя рэчы з сімволікай установы, варта іх пазбавіцца, каб не справакаваць затрыманне.

0: Радио «Рація». «Рація».
1: Уже только 10-9 хвилин застается до конца дня с «Рація» и до 18 годины. И у этих же 18 годин наведает студию знову Вала Лаевская с новинами. А я на одну хочу звернуть только увагу уже теперь. Украинские мониторинговые каналы поведомляют, что в Беларуси знову запрацовали ретранслаторы, которые використовуются для керования российскими дронами камикадзе типу «Шахет».

0: closed.
1: Еврорадио. Хваля без цензуры. У Беларусі збіраюцца па-новаму лічыць і налічваць дапамогу па доглядзе за дзіцём да 3 гадоў. Цяпер яна аднолькавая для ўсіх і не залежыць ад заробку бацькоў. Урад прапануе прывязаць выплату да даходаў атрымальніка.
2: Пры гэтым абяцаюць захаваць цяперашні памер як мінімальную гарантыю, а верхняй мяжой зрабіць сярэднюю зарплату па краіне. То бок для людзей з большымі даходамі выплата можа быць вышэйшай.
1: Логіка ўладаў простая. Калі жанчына добра зарабляе, яна губляе больш грошай, сыходзячы ў дэкрэт. Большая выплата, як разлічваюць аўтары прапановы, можа падштурхнуць такіх жанчын да нараджэння дзяцей.
2: Але тут узнікае галоўнае пытанне. Ці сапраўды грошы могуць істотна паўплываць на рашэнне нараджаць? Бо справа ж не толькі ў памеры дапамогі, ёсць кошты жылля, дзіцячых тавараў, магчымасць вярнуцца на працу і ўвогуле упэўненасць у заўтрашнім дні.
1: І нават цяпер дзяржаўная падтрымка сем'яў даволі шырокая. Акрамя штомесячнай дапамогі існуюць выплаты па нараджэнні і сямейны капітал. Аднак праблему нізкай нараджальнасці гэта не вырашыла.
2: Ці можа новая схема нешта змяніць і каго насамрэч урад спрабуе зацікавіць большай выплатай? Пра гэта Еўрарадыё пагаварыла з эканамічным аглядальнікам Андрэем Махоўскім.
3: Идея тут на самом деле как бы понятна и простая. То есть идея в том, что женщины, которые зарабатывают там приличные деньги, они не хотят рожать детей, потому что они вот хотят терять своих доходов. И это типа такой способ их заинтересовать. То есть, соответственно, те, кто зарабатывают ну, намного больше там, средней или больше средней зарплаты, просто, ну, пока просто неизвестно, какой процент от средней, вернее, не от средней зарплаты, а от там, заработка, то там, от этого заработка женщина будет получать в качестве пособия. Но как бы, если у кого-то будет там, значительно выше средней зарплаты, ну, наверное, ему будут платить ей, будут платить просто среднюю зарплату. Вот, то есть это как бы идея такая повысить рождаемость. Но это на самом деле идея повышения рождаемости по принципу, что ну, вот надо что-то делать, а сделать ничего нельзя, а сделать нечего. Поэтому вот надо сделать вид, что мы что-то такое делаем. Потому что ну, проблема с рождаемостью в Беларуси, она не в размере пособий. Я просто обратил внимание, что с 2015 года размер пособий в Беларуси на ребенка вырос в 4,3 раза. Если считать в долларовом выражении, то он вырос в 3 раза. При этом этот коэффициент рождаемости, он в 2015 году был 1,76, а сейчас он меньше, чем 1,1. То есть он упал там на 6 с лишним вот этих процентных пунктов. То есть повышение пособия, ну, вообще никак не помогает, да.
4: С одной стороны, во-первых, есть общая демографическая тенденция, рождаемость снижается там во всех странах Европы, да, и то же самое происходит в Беларуси. С другой стороны, в Беларуси уровень рождаемости снижается гораздо быстрее, чем в странах Европы. Вот в том же 2015 году у нас вот этот коэффициент рождаемости был выше, причем, ну, так существенно выше, чем, например, в Польше. И он был выше, чем в большинстве, ну, нет, не в большинстве, а просто чем во всех соседних странах. Вот. А сейчас у нас коэффициент рождаемости находится на уровне, ну, по-моему, ниже нас только Мальта, да, и Украина. То есть воюющая Украина и Мальта, ну, Мальта там, в принципе, это традиционный и очень низкий коэффициент рождаемости. Вот. Ну, и глядя на то, что вот он упал именно за последние 10 лет, да, ну, нельзя не заподозрить, что это как-то связано с тем, что сотни тысяч белорусов уехали из страны после 2020 года. Вот. Ну, то есть, это один фактор. Другой фактор, наверное, общее отсутствие ощущения стабильности. То есть, люди просто не очень верят в то, что будущее, вот это будущее, будущее оно будет стабильным и что вот можно ждать от него чего-то хорошего, что, собственно, неудивительно, учитывая там соучастие Беларуси в войне и постоянные риски того, постоянный просто риск того, что Беларусь может быть втянута в эту войну напрямую. Поэтому я, честно говоря, думаю, что от этого решения о там, вот, изменении порядка выплат вот этого пособия, ну, вот оно вообще никак не поможет повышению уровня рождаемости.
2: Таким чином, пропанова выглядая, як спроба зарабіць падтрымку больш выгаднай для сем'яў з высокімі доходами. Але пытанне застаецца тым жа. Ці дастаткова адной выплаты, каб людзі сапраўды вырашаліся нараджаць дзяцей?

98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация Кропка.ком.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация Кропка.ком.